0: владычицу нашу Богородицу и пресную Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим.
1: Тебе, Господи!
0: Как владычи человеку любез Бог еси, Тебе славу воселаем Отцу и Сыну и Святому.

0: Исполни молитву нашу, Господе, ви.
1: Господи, помилуй.
0: И о принесенных и о предложенных честных дарах Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: С нами сами с верою благовинием и страхом Божьим ходящий вонь Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Избавите се нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу помолимся.
1: Господи, помилуй.
0: Народ на осена Твоего с ним же благословен еси, со пресвятым и благим и животворящим.

о пришествии Стефанинове и Фортунатове, и о Хайкове, яко ваше лишение се исполнишон. О кой собой мой дух.

Так и послай ины рабы множайша первых, и сотвориша им також день. Последи же посла к ним сына своего глаголя, усрамятся сыном

милости Твоей, молим Ты со услыши, помилуй. И еще молимся, Господи, не нашим блаженнейшим митрополитену Фрию, Господи, не нашим высокопреосвященнейшим митрополите Феодоре и всей во Христе братии нашей. И еще молимся, Бог, храни мой стране нашей, властики воинстве ее, да тихое безумовное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся о братьях наших, священницах,

Еще молимся блаженных и преснопамятных святейших патриарцев православных и создателей святого храма со всех прежде почивших, отцов и братьев, лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов, рабов Божьих, братьев,

дабы мир и тишину вселит в землю нашу украинскую, и избавит нас от всякого врага и супостата. Серцем сокрушенным взываем Тебе, Господи, источниче любови милосердия, великодаровитый защитниче наш, скоро услыши мило.

Ищем, молимся, упокоение души усопших рабов Божиих, блаженнейшего Владимира, блаженнейшего Дорофея Николая, митрополита Николая, схиархи Мадрита Ива Марии, романаха Алексея Марии,

Благословляй, благословляющий Господи, освящай на Тя, уповающий, спаси люди Твоє і благослови достояние Твоє, исполнение церкви Твоє сохрани, освяти любящий благолепие дому Твоєго, Тиди воспрослави Божественною Твоєю силою, и не остави нас, уповающий на Тя, мир мирові Твоєму дари церквам Твоїм, священникам воинству и всем людям Твоїм. Яко всякое даяние, благо всех дар совершен свыше есть. Судя Тебе со свитове Тебе славу и благодарение и покупание.

Еще молимся Господу Богу нашему, дабы призвати и призрити милостивно на отроков наших, детей наших, идущих в школу, благословение Божие, и не спослати в сердца, в ум и в уста их духа премудрости, разума же благочестия, страха своего, просвятити их світом своего богоразумия, подати нашим дітям силу и кріпость, здатність до прийняття наук, дабы скоро прияти и успішно навикнути божественного закона и его наставлению, а всему благому полезному ученню в школах, дабы преуспевати нашим дітям премудрості, розумом и всеми благими делами в школе, в славу Пресвятого Его имени, даровать детям нашим здравие, с долгоденствием, сотворить их способных к созиданию, к творению, в славе Церкви Своя. Рецем всі, Господи, услыши и милости.